радио «Ваня». Ближе и роднее.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
0: Радио «Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы на твоем лице. И ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома.

0: Реклама. Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме, 30-34-56. Алло! Все, что ты любишь, на «Радио Ваня».

хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и гад.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костромской области выбрали лучшего участкового. Минпросвещение утвердило образовательный стандарт для старших классов. Стало известно, в какие города охотнее всего направляется молодежь. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области выбрали лучшего участкового, пишет Кострома Тудей. Победители определяли сами жители голосованием. Им стал Ярослав Вахмянин из Павина. Ярослав — один из самых молодых участников конкурса, но за год службы он уже заслужил уважение земляков. На его участке порядок и безопасность. Он пресек около 30 административных правонарушений и раскрыл 3 преступления. Теперь же Ярослав представит нашу область на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый». С 1 сентября следующего года старшеклассников ждут перемены, пишут «Известия». Минпросвещение утвердило новый образовательный стандарт для 10 и 11 классов. Согласно ему, можно будет изучать все предметы на базовом уровне или выбрать углубленный по одному из 6 профилей. Есть ценонаучному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому, агротехнологическому или универсальному. В школах также появятся специализированные классы – инженерные, медицинские, лингвистические, физико-математические, психолого-педагогические, литературно-исторические и другие. Но школы смогут открывать и классы по другим узким направлениям. А еще в обновленном стандарте впервые прописали, какое именно оборудование должно быть в каждом кабинете. Российская молодежь все чаще выбирает речные круизы, пишет Лента.ру. Стереотип о том, что круизы — это только для пожилых, постепенно уходит в прошлое. На выходные молодые путешественники выбирают маршруты по Золотому кольцу через Углич, Мышкин, Ярославль и нашу Кострому. Для более длительного отпуска популярно направление через Поволжье и северо-запад до Санкт-Петербурга. А вот тех, кто любит вкусно поесть, больше всего привлекают Астрахань, Волгоград и Ростов-на-Дону. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 21 сентября отмечается Международный день мира. Хоть бы. А еще Всемирный день благодарности, День поиска сказок, День мини-гольфа. Такие уже пошли более мелкие мероприятия. Ну и достаточно крупное — Международный фестиваль бананов.
1: То, что многие принимают за банановую пальму, на самом деле мощное у вас травянистое растение. У него нет древесного ствола, а есть плотный пучок сросшихся листьев. Ягода, а не фрукт. Вот, внимание здесь. По ботанической классификации мякоть с семенами внутри толстой кожицы делает банан ягодой, точно так же, как арбуз или помидор.
0: Про арбуз говорили, что ягода, а потом сказали, а нет, что это, если не эффект Манделы, когда все удивлялись, что арбуз ягода, а потом выяснилось, что арбуз — это как бы ягода, но тыквенная.
1: Тыквенная ягода? Вон из искусства. А дикие бананы наполнены твердыми семенами, а культурные виды бывают не только привычными желтыми, но также красными и зелеными. Зелеными не в смысле недозрелыми, а вот в их состоянии готовым к употреблению. Из отходов и кожуры банановых стеблей научились делать прочные волокна для создания ткани и элегантной одежды. И вот сейчас самое интересное, самое свежее, что поступило в редакцию «Радио Ваня». Пробную партию чипсов из выращенных в экспериментальной теплице местных бананов сорта «Кавендиш» изготовили в Сочи. Об этом рассказал глава фермерского хозяйства Андрей Платонов, пишет РИА Новости. Для наработки технологии провели эксперименты с толщиной и направлением нарезки, а также засушки бананов. Чипсы тают во рту, раскрывается тот самый сладкий, медовый вкус легендарных российских бананов, утверждает охваченный своим успехом фермер. По его словам, посетители теплицы высоко оценили продукт, поэтому хозяйство собирается изготавливать их на постоянной основе по мере созревания плодов в максимально промышленных масштабах.
0: Это по какой такой причине они легендарные? Они в этом году первый раз бананы вырастили.
1: Мы выбрали вместе с фермером Платоновым язык иронии.
0: Вы выбрали, а людям потом думай, что они еще не знают о российском сельском хозяйстве.
2: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
4: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
5: Росстрой!
6: 770908.
7: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
8: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
9: 18+. О, Иванов концерт. ОГРН 111-370-51-50-74. Ивановская область, город Иванов, улица Ватурина, дом 4.
10: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
12: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский, поговорим о погоде. Сегодня в Праге будет плюс 17 градусов. И, кстати, Прага – город тысячи башен, на самом деле насчитывает их гораздо больше. По подсчетам историков и архитекторов, на территории Праги находится около тысячи башен и башенок, включая частные дома и древние крепости. Кроме того, здесь находятся старейшие астрономические часы мира, которые до сих пор работают, хотя их механизм был запущен еще в средние века. Что же, ну а в Костроме обещают пасмурную погоду. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 49%, согласно сервису Яндекс.Погода.
11: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки работают как часы. С 7 до 11. На Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, всех поздравляю с пережитыми выходными. Сложно было. Кто-то ходил на избирательные участки, кто-то докапывал в огороде картофан, ну или что там еще можно докапывать. Я дообрывала огурцы. Ну, стоит ли скрывать, что они продолжают переть? Огурцы в теплице. Хотя полулета не собирались этого делать. И вот даже встречаясь с такими же горе-садоводами-огородниками, как я, ну как горе, у которых там пара грядочек и больше ничего, а остальное все газон. А, да, все вот друг другу жаловались, что ох-ох-ох-ох, огурцы не растут. Ну вот, пожалуйста, они сейчас догоняют.
2: Я, кстати говоря, поймался на днях на мысли, что не знаю актуальных цен на огурцы, потому что ты официальный поставщик именно этих прекрасных зеленых хрустящих сочек овощей к императорскому столу.
1: Да, ну пока, да. Пока хорошо, что так. У нас еще там кабачки немножечко это начинают подпирать. Да. Вчера вот мне выдали дыню. Не знаю, какова она будет внутри. Но учитывая, что в конце этой недели, я сейчас о своих планах, у нас приезжает гостья из солнечной Испании. Ну как, она была в гостях в солнечной Испании, а сюда она возвращается домой. Так вот, и везет хамон.
2: С подарками, я так и знал.
1: Дыня должна его дождаться. А чем вы занимались в эти выходные, друзья? Каковы планы у вас на предстоящую неделю? Что делаете прямо сейчас? Что видите вокруг себя? Ну и вообще, расскажите, как дела-то? Все-таки ведь соскучились. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку Шопер от Радио Ваня. А куда же писать комментарий? Ну, во-первых, у нас есть группа ВКонтакте Радио Ваня. Во-вторых, наш телеграм-канал Радио Ваня ФМ. Куда все? Все еще можно писать, если получится, голосовые сообщения, лучшие из которых прозвучат в эфире. Ну и, конечно, у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». А ты-то чем в выходные занимался? Вот я так и не спросила у тебя.
2: Ой,
1: кино смотрел?
2: Я принимал гостей очень красивых, которые приехали ко мне в пижаме.
1: Какая...
2: Это совершенно было...
1: Мне кажется, это тема для отдельного разговора.
2: Я поэтому скрою подробности, но в целом было очень хорошо.
1: Какой дресс-код нужен для того, чтобы посетить Алексея вот, в квартире
2: в
1: его?
2: В домашних лично. Условиях. Да.
0: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, общение в новой компании откроет перед вами новые горизонты.
2: Овны женщины, хороший день, вас ждет море дружелюбия и взаимопонимания.
1: Тельцы мужчины, вам надо остерегаться поспешных решений, особенно в рабочих процессах.
2: Тельцы женщины, проявите известную осторожность в общении. Не стоит раскрывать свои секреты посторонним.
1: Близнецы мужчины, звезды обещают полезные знакомства и удачные переговоры.
2: Близнецы женщины, прекрасное время, чтобы отправить трогательное сообщение тому, кто не выходит у вас из головы.
1: Раки мужчины, лучший день записаться, наконец, в бассейн или тренажерный зал. Ну или просто энергично пройтись.
2: Раки женщины, пора провести ревизию рациона питания вашей семьи и сделать его здоровее.
1: Львы мужчины, решение принимайте быстро, не раздумывая. Сегодня это самая верная тактика.
2: Львы женщины, вероятны стрессовые ситуации. Ваша задача при этом постараться держать себя в руках.
1: Девы мужчины, отложите дела на потом и уделите максимум времени отдыху и душевному общению с близкими.
2: Девы-женщины, звезды рекомендуют воздержаться от экспериментов с имиджем и свести к минимуму контакты с окружающими.
1: Весы-мужчины, можно открыто поговорить с близкими. Сегодня лучший день урегулировать любые недоразумения.
2: Весы-женщины, не стоит привлекать к себе излишнее внимание, указывать на свои добродетели, отойдите в тень.
1: Скорпионы-мужчины, необходимо ограничиться только обязательными тратами на проезд и обед и не более.
2: Скорпионы-женщины, на вас нахлынет сентиментальное настроение. В целом день не располагает к работе, и вам можно расслабиться.
1: Стрельцы-мужчины, день принятия решений на ближайшее будущее. Поможет фактическая информация, которую вы сегодня получите.
2: Стрельцы-женщины, должно решиться многое из того, что давно не давало вам покоя. Лед тронулся.
1: Козероги-мужчины, вы можете быть настоящей душой компании и дарить людям улыбки.
2: Козероги-женщины, вас ждут удачные и полезные приобретения, но с выбором не торопитесь.
1: Водолеи-мужчины, отличный денек позволит себе немного больше роскоши и комфорта, чем обычно.
2: Водолеи-женщины, у вас сильные позитивные тенденции в сфере личных отношений. Не упустите свое счастье.
1: Рыбы-мужчины, не берите на себя лишней работы, вы сегодня вальяжны и благодушны.
2: Рыбы-женщины, вам захочется надуть губки и на кого-нибудь обидеться. Не надо, вас все просто обожают.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Если хочешь остаться,

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Как обычно в понедельник вы рассказываете о том, с кем, где и как провели эти выходные. Ну и, например, можете пользоваться нашей группой большущей ВКонтакте, она так и называется, радио Ваня. Сергей Хапуженков: у меня сбылась мечта, купил автоприцеп. В выходные с сыном вычищали двор от хлама, вывозили металлолом, а затем мусор на свалку. Заяц мой хотел купить себе новое пальто на осень, но я убедил, что прицеп нужнее.
2: Ну, конечно, тем
1: ему,
2: более...
1: Ему, Сереге нужно.
2: Насколько я помню, Серега со своим зайцем стройнеют. Надо просто что сказать? Ребят, так, дорогая, ты же вот скоро скинешь еще 10 килограммов, и что на тебе это пальто? Как на вешалке повиснет?
1: Конечно.
2: И все?
1: Тем более, чем холоднее человеку, тем он быстрее двигается и больше теряет калорий. Все правильно Сережа вычислил. Любимая моя по-прежнему болеет. Ездим к ней в больницу пару раз в день. Выздоравливай скорее, мы тебя любим и ждем домой.
2: Ой, ничего себе. Татьяна отметилась в нашем канале в Максе, радио Ваня. На сегодня трудовой будень закончился, пишет Танечка. Поэтому на данный момент кофе наше все, чтобы доехать домой. Большой привет передаем скорой помощи города Туапсе. Всем здоровья и хорошего настроения. А я вот, знаешь, потеряла у нас раньше, Ульяна нам периодически писала из города Омска, это санавиация, и передавала всем приветы, а потом куда-то Ульяна делась. Ульяна, если вы слышите, мы вам тоже привет передаем, мы по вам соскучились.
1: А Нинель здесь же в Максе, короткая, но очень обаятельное, симпатичное сообщение. Доброе утро. На работе полчаса, а уже хочется домой. Это как в одной песне было: я только что встал и уже устал.
2: Юлия Павловна: а мое утро начинается с кофе на балконе и вида на море. На работу очень не хочется, но надо. Кстати, вид на море, он же может быть как в каких-то, ну, теплых регионах, так и у нас здесь в Санкт-Петербурге. Но у нас вот эти намывные территории, я все время смотрю, там такой периодический ветер задувает. Думаю, поберегись, закрывай окна, а то тебя прям песком-то там и занесет на твоем балконе. Да, пляж вот это, можно будет устраивать.
1: Это вот, да-да-да, такие минусы первой линии. Кажется, что ну ничего не может быть лучше, чем шикарный вид на акваторию Финского залива. А потом оказывается, что песочек на балконе, как бы ты его не закрывал.
2: Но, с другой стороны, понимаешь, нужно чем-то расплачиваться за, так сказать, удобство.
1: Да-да-да.
2: Хотя говорят врачи, что смотреть вдаль очень полезно для здоровья.
0: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
3: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
4: 22 сентября в 19 часов КВЦ «Губернский» представляет «Возрождение» – музыкально-литературную композицию о мужестве и силе духа Донбасса. Владимир Конкин, Яна Поплавская, Ярославский симфонический оркестр и капелла «Ярославия». Проект Фонда «Отечественное искусство» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В школе Костромского района открылся агротехнологический класс. На госуслугах стартовала запись на курс по искусственному интеллекту для учителей. В одном из российских заповедников нашли кабана-далматинца. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Середняковской школе Костромского района открыли агротехнологический класс, пишут СМИ-44. Теперь школьники смогут на практике знакомиться с селекцией и генетикой растений. В их распоряжении гидропонная установка, умная теплица и микроскопы. Учащиеся 7 и 8 классов начнут углубленно изучать биологию и растения. Дизайн агрокласса разработали студенты Костромской сельхозакадемии, а ее преподаватели будут обучать учителей агротехклассов и работать со школьниками вместе с индустриальными партнерами. Что же, у ребят есть все шансы стать настоящими специалистами. На госуслугах открылась запись на курс по искусственному интеллекту для учителей, пишут РИА Новости. В этом году его смогут пройти 250 тысяч человек. Но в ведомстве сразу успокоили: нейросети не заменят учителя и не напишут урок вместо него, а помогут объяснить материал нагляднее и интереснее. Пройти курс могут учителя с любым опытом, от новичков до тех, кто уже уверенно пользуется ИИ-инструментами. Главное – иметь учетную запись учителя на госуслугах. На курсе научат создавать иллюстрации, схемы презентации, аудио и видео, генерировать задания разной сложности, делать конспекты и планы занятий за несколько кликов. Обучение пройдет в три потока – с 25 сентября по 19 октября, с 9 октября по 2 ноября и с 23 октября по 26 ноября. Занятия проходят онлайн, в удобное время курс составит 36 часов, а по окончании курса пройдет итоговое тестирование. Заповедники Брянский лес фотоловушкам запечатлело необычного кабана-далматинца, пишет Лента.ру. Пятнистые поросята появились здесь еще в 2013 году, но тогда это были лишь детеныши, а сейчас в кадр попал взрослый кабан. Обычно у кабанов рождаются полосатые малыши, и пятна у матери на это не влияют, но редкий самец-далматинец может придать свой окрас потомству. Теперь же ученые смогут наблюдать за его генетическими особенностями, что поможет составить более полную картину о виде. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Бесперебойные «Пивоварова и Акопов». Батарейки на «Радио Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как началось ваше утро, как выходные прошли, какие планы на предстоящую неделю. Делать это можно в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM», ну и, конечно, в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». И вот вам, пожалуйста, Анечка. Наше утро начинается на работе. Передайте привет кафе «Листопад», город Кумертау, Республика Башкортостан. Очень красивое название «Листопад», Анечка. А вы только осенью работаете? Или зимой у вас снегопад, да, а весной капель?
2: Наталья, а мы в выходные катались всей семьей на велосипедах в Павловском парке. Именно осенью он сказочно прекрасен игрой зелено-желто-оранжевых красок. Если посетите для пешей или велопрогулки, будете помнить всю зиму. А в воскресенье муж делал стол в стиле Прованс для нашей уютной террасы. Ну, выходные с душой, по-осеннему подняли детей в 6 утра и везем сейчас в садик и школу. Всем привет из Петербурга. По-моему, более насыщенные, разнообразные и романтические, в то же время такие стильно полезные выходные, наверное, мало кто из нас провел. Наташа,
1: знаешь,
2: браво.
1: Я тут пару недель назад ездила в Гатчину, и там в Гатчинском парке, например, нельзя ни на чем. Хотя он такой огромный, ездить ни на велосипедах, ни на самокатах. Он такой большой, хочется взять какое-нибудь моноколесо и объехать каждый его уголок, потому что, мне кажется, ногами я не сдюжу столько пройти. Ну, может, я просто ленивая жо. Еще одно сообщение от Розы Рузимовой. «Наш день прекрасен. Сейчас буду будить детей, поведу их в садик, дочку в школу. А что делаете утром вы? Очень интересно. С любовью, Роза из Костромы». И если вы, Розочка, меня, дорогая, спрашиваете, первое, что я делаю, когда просыпаюсь, это кормлю кота. Иначе больше я ничего не могу делать. Ну и, естественно, чтобы собаке было не обидно, после кота идет она. Ну, а дальше уже я, да, конечно, в первую очередь кот. А,
2: ну, у меня все достаточно просто. Во-первых, одежду я готовлю себе заранее, накануне. У меня все разложено. Более того, у меня заряжена кофемолка, френч-пресс.
1: Коллега, вопрос в чем? Что ты утром делаешь, а не с вечера?
2: Вот. Я вот утром как раз вот этим занимаюсь. То есть я экономлю время за счет того, что у меня все приготовлено. У меня сегодня были 2 яйца, 1 сырник, кофе. Прекрасная чистая одежда.
1: Это... Благодарю за подробности. Друзья, если у вас есть что-то подобное, можете рассказывать тоже. Как видите, можно, оказывается, так делать.
0: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Классно МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
4: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-21-50-74. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
5: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский, поговорим о погоде. Сегодня в Праге будет плюс 17 градусов. И, кстати, Прага – город тысячи башен, на самом деле насчитывает их гораздо больше. По подсчетам историков и архитекторов, на территории Праги находится около тысячи башен и башенок, включая частные дома и древние крепости. Кроме того, здесь находятся старейшие астрономические часы мира, которые до сих пор работают, хотя их механизм был запущен еще в средние века. Что же, ну а в Костроме обещают пасмурную погоду. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 49%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. И, естественно, в начале рабочей недели мы вспоминаем, как мы весело провели выходные. В группе радио Ваня ВКонтакте пишет Мила Страхова. Вчера иду по переходу, и навстречу мужчина с дамой. Когда мы поравнялись, он громко сказал: «Наши выиграли 4-1. Не останавливаясь, секунд через 10 до меня дошло, что это он мне сообщил. А наши играли в Брянске. Рассмеялась уже своя, я, получается, среди закоренелых болельщиков. А все дело происходило в городе Лиски Воронежской области. Соответственно, местная команда вот доехала до Брянска и там
2: победила. Да, ну, когда населенный пункт не очень большой, конечно, все друг друга знают и даже знают об увлечениях друг друга. Почему бы хорошему человеку не сообщить результат игры? Наталья Истяжина, сибирский поселок, в нашем канале в Максе отметилась: «Дождь зарядил на все выходные, и мы с мужем достали нашу старую добрую приставку Дэнди. Я снова рулю желтым танчиком, а он прикрывает мне спину. Ну а что? Огородные работы окончены, мы даже перепахать все успели. И теперь можно со спокойной душой сидеть дома, слушать радио Ваня под шум дождя и спасать мир», пишет нам Наталья.
1: Серафима Горлян ВКонтакте. «Встречаем рассвет новой недели на работе». И тут можете полюбопытствовать две чудесные фотографии с чарующим розовым рассветом.
2: Что за работа такая, очень хотелось
1: тут
2: бы какие-то уточнить.
1: Какие-то строительные конструкции, ну, да, краны, да, какие-то. Ну, угу, что-то, видимо, возводят люди.
2: Роза, доброе утро. Выходные все на бегу, какие-то были дела, так что и незаметно они проскочили. Всем позитива, мира и добра. Роза Изорского тоже, понимаешь, да, человек вроде бы и готов был рассказать, чем он в выходные занялся, но открыл глаза, закрыл глаза, и уже понедельник.
1: Бывает такой чудесный эффект, и все-таки, ребят, мы же тоже очень любопытные люди, поэтому не избегайте какие-то яркие живописные подробности.
2: Вот Сережка там рыбачил в Самаре, теперь уже на работе. Сереж, что поймали конкретно? Расскажите, как это было, как у вас клевало, как тащило, как вы подсекали, на что вы ловили, на какого червя, может, на кукурузу, а может быть, у вас сеть там стояла какая-то, а может, вы донку кидали. Как это было? Не слишком много вопросов?
1: Нет, все вопросы одобрены бывшим рыболовом. Я тут недавно видос видел, очень смешной. Значит, старичок такой с шамкающим ртом, ну, такой прикольный, значит, ловит крупных карасей, а у него целое ведро вареной, судя по всему, ароматнейшей кукурузы, и он кормит прям по... вот.
2: А я думала, ловит карасей, тут же их ест, и у него целое ведро ароматнейшей вареной картошки.
0: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня. Положительный заряд на радио Ваня.
1: Привет всем слушателям радио Ваня. Я Сергей Конев, продюсер и лидер группы 140 ударов в минуту. Дарю вам потрясающий заряд энергетики и хорошего настроения. Слушайте наши песни на радио Ваня.
0: Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио Ваня FM.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как прошли выходные, что вы делаете прямо сейчас, каковы планы на предстоящую неделю. Елена отметилась в нашем канале в Максе. Утро доброе, и оно великолепно, пишет Леночка. Мы с мужем едем из славного и красивого поселка Каменка в Ивановской области в чудесный Нижний Новгород. Слушаем шоу «Батарейки», любуемся осенними видами, а чей очарование. Радуемся прекрасной погоде и тем, что мы вместе. Мне кажется, вот это вот самое главное. У меня даже немножечко мурашка побежала. Одна такая жирная. Сейчас на Альвалешку кину.
2: А я с удовольствием приму. Анна Медведева в ВКонтакте в группе «Радио Ваня» пишет: эти выходные прошли хорошо. Впервые ходила голосовать, между прочим.
1: Mm-hmm.
2: Да, ответственный гражданин. В субботу устроили брату сюрприз. Имениннику исполнилось 11 лет. На улице сейчас прохладные дожди. Вновь работаю. Ну, это Кемеровская область, город Тесуль. Всем отличного настроения, хорошего дня. И, конечно же, привет моему другу Егору.
1: 11 лет, смотри, еще чуть-чуть и все. Жених, считай. А кто же у нас еще путешествовал в эти выходные? Алексей Митронин. Уикенд, пишет Алешка, был насыщенным по поездкам на авто. Санкт-Петербург, Тверь, Гжель, Рязань. И в обратную сторону. А также я купил, наконец-то, сыроварню. Ммм, как интересно. Ну, еще в выходные вышли три моих трека, один из которых сразу попал на 16 место топ-100 чарта. И фотография этого мероприятия вот прилагается, Алексей, как бы в доказательство, что действительно его стихи, то есть музыка на его стихи вот пользуется популярностью. Алешка, ну мы вас поздравляем, конечно же.
2: Залетел хитяра. Леша, так держать, молодчина. Вот что значит мультиталантливый человек. А ведь профессионально Алексей занимается охраной людей.
1: Да, ну, видишь, когда ты охраняешь, и если все спокойно, Алексей спокоен за то, что он охраняет, и все везде спокойно, можно и стихи в голове где-то своей складывать. А я знаю, что у Алешки еще сын есть. И он тоже слагает стихи.
2: Да.
1: Вот.
2: Алексей еще и педагог.
1: Ну, воспитывает смену себе, собственно. Сам сделал, сам воспитывает.
0: Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».
3: Привет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
4: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
5: Ювелирная улица «Приволжска».
6: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
7: Центр инфекционных заболеваний.
8: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
9: 18+, О, Иваново концерт, ОГРН 111-370-201-5074, Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
10: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: кипиш и яркие новинки. Биар Вольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромичи смогут проехать в двухэтажном поезде. Стало известно, в какие дни будут отдыхать россияне в следующем году. Лотерейный билет за 25 рублей принес россиянину выигрыш на квартиру мечты. Всем привет, радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Через Костромскую область пустят двухэтажный Демидовский экспресс, пишет Кострома Тудей. С 3 декабря фирменный поезд номер 71/72, который ходит между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом, станет двухэтажным. Расписание при этом не изменится. В нашем регионе поезд будет останавливаться в Шарье, Буе и Галиче. Ставим вагоны СВ и купе. Есть душевые, кондиционеры, розетки и даже яркие детские купе. А еще вагон-ресторан. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях, пишет Коммерсант. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Правда, без переносов не обошлось. Два праздничных дня, 2 и 3 января, выпадают на субботу и воскресенье. Их решили перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря. А еще один выходной приехал с субботы 20 февраля на понедельник 22. Таким образом, нерабочими будут 21, 22 и 23 февраля, 6, 7 и 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, а также с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября. Житель Ростовской области купил несколько лотерейных билетов по 25 рублей, и один из них принес ему 30 миллионов, пишет РИА Новости. В день выигрыша мужчина участвовал в квесте в мобильном приложении лотереи. На выигранные в квесте деньги он купил около 20 билетов, увидел, что один стоит всего 25 рублей, взял и именно этот билет оказался судьбоносным. Мужчина планирует потратить деньги на завершение ремонта в текущей квартире, покупку автомобиля и недвижимости. Но самое интересное, в день розыгрыша победитель проходил мимо дома, в котором давно мечтал купить квартиру, и сейчас там как раз продается жилье. Оказывается, мечты все-таки сбываются. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 21 сентября отмечается Международный день мира. Хоть бы. А еще Всемирный день благодарности, День поиска сказок, День мини-гольфа. Такие уже пошли более мелкие мероприятия. Ну и достаточно крупное — Международный фестиваль бананов.
1: То, что многие принимают за банановую пальму, на самом деле мощное у вас травянистое растение. У него нет древесного ствола, а есть плотный пучок сросшихся листьев. Ягода, а не фрукт. Вот, внимание здесь. По ботанической классификации мякоть с семенами внутри толстой кожицы делает банан ягодой, точно так же, как арбуз или помидор.
0: Про арбуз говорили, что ягода, а потом сказали, а нет, что это, если не эффект Манделы, когда все удивлялись, что арбуз ягода, а потом выяснилось, что арбуз — это как бы ягода, но тыквенная.
1: Тыквенная ягода? Вон из искусства. А дикие бананы наполнены твердыми семенами, а культурные виды бывают не только привычными желтыми, но также красными и зелеными. Зелеными не в смысле недозрелыми, а вот в их состоянии готовым к употреблению. Из отходов и кожуры банановых стеблей научились делать прочные волокна для создания тканей и элегантной одежды. И вот сейчас самое интересное, самое свежее, что поступило в редакцию «Радио Ваня». Пробную партию чипсов из выращенных в экспериментальной теплице местных бананов сорта «Кавендиш» изготовили в Сочи. Об этом рассказал глава фермерского хозяйства Андрей Платонов, пишет РИА Новости. Для наработки технологии провели эксперименты с толщиной и направлением нарезки, а также засушки бананов. Чипсы тают во рту, раскрывается тот самый сладкий, медовый вкус легендарных российских бананов, утверждает охваченный своим успехом фермер. По его словам, посетители теплицы высоко оценили продукт, поэтому хозяйство собирается изготавливать их на постоянной основе по мере созревания плодов в максимально промышленных масштабах.
0: Это по какой такой причине они легендарные? Они в этом году первый раз бананы вырастили.
1: Мы выбрали вместе с фермером Платоновым язык иронии.
0: Вы выбрали, а людям потом думай, что они еще не знают о российском сельском хозяйстве.
2: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
1: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: 22 сентября в 19 часов КВЦ «Губернский» представляет «Возрождение» – музыкально-литературную композицию о мужестве и силе духа Донбасса. Владимир Конкин, Яна Поплавская, Ярославский симфонический оркестр и капелла «Ярославия». Проект Фонда «Отечественное искусство» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский, поговорим о погоде. Сегодня в Праге будет плюс 17 градусов. И, кстати, Прага – город тысячи башен, на самом деле насчитывает их гораздо больше. По подсчетам историков и архитекторов, на территории Праги находится около тысячи башен и башенок, включая частные дома и древние крепости. Кроме того, здесь находятся старейшие астрономические часы мира, которые до сих пор работают, хотя их механизм был запущен еще в средние века. Что же, ну а в Костроме обещают пасмурную погоду. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 11 градусов. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 49%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня. За свои

0: «Умная зарядка».
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, гвоздодер и отвертка. Мы приглашаем вас в группу «Радио Ваня» ВКонтакте, ведь сегодня в «Умной зарядке» мы загадали строительный инструмент.
3: А на картинке подсказки человек в комбинезоне и с распылителем обрабатывает участок, может быть свой, а может быть его вызвали от всяческих разных насекомых. И тут хочется сказать, что в этом году я тоже не поленилась и заказала на одном из маркетплейсов разбрызгиватель вот этот вот помповый, в который накачиваешь воздух, и он потом какое-то время тебе распыляет. И тоже обработала свой участок, поллета на нем не было даже комаров, да что там говорить, даже кроты куда-то делись. Хотя вообще они были частыми гостями, но вот в данный момент не наблюдалось. Но буквально пару дней назад я таки увидела очередную горку. Ну, то есть, видимо, перестал химикат действовать, они вернулись, ну, по крайней мере, один он, и, собственно, обитает.
2: И дым отечества нам сладок и приятен, подумал крот, и решил вернуться на любимую территорию.
3: Да. Ну, а что, его там никто не гоняет? Хотя у нас есть соседская кошка, которая, спасибо ей большое, мы ее подкармливаем, ловит у нас мышей, сидит в зарослях и по одной-две мыши вылавливает и уносит на участок к себе доедать.
2: Так, слушай, а прокачать скиллы твоя кошечка не хочет? Ну, там, например, наладить охоту на кротов.
3: Я думаю, что она и этим промышляет. Просто, ну, как бы, ей же что, разорваться, она, знаешь, и так
2: когда уже... Когда силы зла действуют безраздельно, то есть, соответственно, после 12 ночи, ну, да.
3: Ну, ты знаешь, на обед крот, да, на ужин, там,
2: хороший,
3: мышь.
2: Жирный такой, да. Белковый крот.
3: Ты думаешь, у нас кошка добирает белок, как ныне модно?
2: Добирает белок.
3: Да. Итак, друзья, смотрим на картинку-подсказку, угадываем строительный инструмент и получаем фирменную сумку-шопер от Радио Ваня. Да.
1: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.
3: Я

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Мы вас традиционно приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали строительный инструмент.
3: А на картинке подсказки мужчина обрабатывает участок от насекомых. У него за спиной специальный такой аппарат с не менее специальной жидкостью. Сам он в респираторе и в костюме специальном, чтобы, естественно, не поразить ни себя, ни свои дыхательные пути вот этой вот химической заразой. Хотя вот я в этом году такую химическую заразу приобретала, и главное, чтобы в течение пары дней дети и животные не бегали по участку.
2: Да, ну а у взрослых там сначала немножко голова кружится, а потом бесплатные мультики про обезьянок показывают.
3: Кто-то написал, что это краскопульт, но это было бы слишком просто. Подумаешь, распылить можно химикаты от насекомых, а можно краску. И такая картинка-подсказка слишком уж явная. Нет, это не фен и даже не шланг. Есть еще бензопила, но это уже так, наверное, человек на всякий случай написал. Ну а вдруг все-таки это бензопила? Но нет. И не никакой это и не компрессор, хотя предположить тут можно было бы, и не кисточка. Что еще в нашем арсенале имеется? Дрель, газонокосилка. Вот Анечка у нас газонокосилку причислила к рабочему инструменту. Ну да, чтобы участок был красивым, конечно же, нужно ей поработать. А вот еще пескоструйный аппарат. Ух, ну, не стали бы мы вас так мучить, конечно, пескоструйным аппаратом или пульверизатором, например, тоже.
2: Отличная пытка.
3: Да.
2: Пескоструйным аппаратом. Сварочный аппарат предлагают.
3: Или строительный пылесос. Ну, кстати, очень хорошая вещь, строительный пылесос. Нет, это не напильник и не щипцы. Ну, конечно, в первую очередь вызывается такой специалист, чтобы обработать не просто от насекомых участок, а от клещей. Ну, а клещи, они же клещи, намекали нам на вот такой вот инструмент. И мы сегодня имеем нескольких человек, которые написали правильный ответ, но выбрать надо было одного, и мы выбрали.
2: Да, это Наталья Городейкина. Дорогая Наташа, поздравляем и вручаем вам фирменную сумку «Шопер» радио Ваня.
1: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.
4: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 21 сентября. По народному календарю отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. Между прочим, это один из главных праздников в году, поэтому отсидеться так просто сегодня не удастся. 21 сентября верующие старались посетить храм да помолиться перед иконой Рождества Пресвятой Богородицы. Ну и, конечно же, попросить заступничества. Те, кто не может посетить такое место, как церковь, молятся дома, уделяя время духовной работе и размышлениям о жизненном пути. Сейчас так много всяких коротких роликов про разные реальности и перемещения не только в них, но и чуть ли не во времени, что я, насмотревшись их, очень долго вчера утром размышляла о жизненном пути. И до того доразмышлялась, что мне даже показалось, что я перескочила на какую-то другую ветку реальности, как ныне, опять же, модно говорить. И почему-то вот как-то жизнь заиграла новыми красками. Вот я, например, сегодня решила, что снова пойду в бассейн, в котором 2 месяца уже не была.
2: Я смотрю, ты опять на даче кислородом...
1: Передышала.
2: По народной традиции в этот день принято ходить в гости к родным и близким, угощать их и дарить подарки, несмотря на то, что сегодня понедельник. Вот будьте любезны выкроить пару часов. Чем щедрее был стол, тем благополучнее, по поверьям, должен был стать следующий год. На Руси пекли хлеб из муки нового урожая и благодарили Бога за собранные плоды. Также было принято помогать нуждающимся, подавать милостыню. Считалось, что добро, сделанное в этот день, вернется к человеку старицей.
1: Что касается хлеба из муки нового урожая, я тут пыталась печь хлеб из безглютеновой муки, потому что, опять же, насмотревшись всяких разных историй и рилсов, я увидела девушку, которая неплохо так постройнела. Оказывается, она решила, что будет сидеть на безглютеновом питании, и ей это очень сильно помогло. Я, конечно, в такие преображения верю, но при участии
2: комплексного подхода.
1: Да. Утром девушки старались как можно раньше умыться, чтобы надолго сохранить красоту и молодость. Я сегодня умылась в 4:45. Значит ли это, что завтра я еще буду краше, чем сегодня? Хотя, куда уж краше-то?
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: В Костроме открылся новый культурный центр. В платежной системе «Мир» появилась оплата смарт-часами. Россияне назвали смешариков новой классикой. Всем привет, на радио «Ваня». В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылся новый культурный центр «Майский», пишет администрация города. Тут работают 34 клуба и студии для людей разных возрастов. Например, для любителей пения и музыки открыто множество вокальных коллективов. У взрослых есть возможность заниматься в творческом объединении «Хочу петь» под руководством заслуженного работника России Натальи Грибовой, а поклонников народного и хорового искусства ждут в ансамбле «Казачья новь». Кроме того, здесь действуют три хора ветеранов, которые очень востребованы у людей старшего поколения. Помимо пения, в центре культуры для них работают клубы рукоделия, лоскутного шитья, вязания и бисероплетения. Национальная система платежных карт запустила оплату смарт-часами, пишут РИА Новости. Теперь оплата возможна даже без интернета. Все нужные данные заранее загружаются в устройство. Услуга доступна пользователям всех банков, которые подключены к Мирпэй. Пользоваться просто. Поворачивайте запястье, чтобы экран часов загорелся, подносите к терминалу, и оплата проходит мгновенно. Смешарики возглавили рейтинг мультфильмов, которые россияне хотели бы показать своим детям и внукам, пишет газета «Ру». На втором месте бременские музыканты, а на третьем Винни-Пух и «Ну погоди». Также в список попали Чебурашка, Простоквашино и дядя Федор, Ералаш, а еще Карлсон, Король Лев и Галилео. Интересно, что 65% родителей уже показывают детям мультфильмы из своего детства или планируют это делать. Большинство из них выбирают отечественную анимацию. 55% смотрят российские и советские мультсериалы вроде «Ну погоди», «Котенка по имени Гав» и 38 попугаев. Еще треть предпочитают полнометражные мультфильмы, например, «Ежика в тумане», «Жила-была собака» и «Истории про Карлсона». На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, общение в новой компании откроет перед вами новые горизонты.
2: Овны женщины, хороший день, вас ждет море дружелюбия и взаимопонимания.
1: Тельцы мужчины, вам надо остерегаться поспешных решений, особенно в рабочих процессах.
2: Тельцы женщины, проявите известную осторожность в общении, не стоит раскрывать свои секреты посторонним.
1: Близнецы мужчины, звезды обещают полезные знакомства и удачные переговоры.
2: Близнецы женщины, прекрасное время, чтобы отправить трогательное сообщение тому, кто не выходит у вас из головы.
1: Раки мужчины, лучший день записаться, наконец, в бассейн или тренажерный зал. Ну или просто энергично пройтись.
2: Раки женщины, пора провести ревизию рациона питания вашей семьи и сделать его здоровее.
1: Львы мужчины, решение принимайте быстро, не раздумывая. Сегодня это самая верная тактика.
2: Львы женщины, вероятны стрессовые ситуации. Ваша задача при этом постараться держать себя в руках.
1: Девы мужчины, отложите дела на потом и уделите максимум времени отдыху и душевному общению с близкими.
2: Девы-женщины, звезды рекомендуют воздержаться от экспериментов с имиджем и свести к минимуму контакты с окружающими.
1: Весы-мужчины, можно открыто поговорить с близкими. Сегодня лучший день урегулировать любые недоразумения.
2: Весы-женщины, не стоит привлекать к себе излишнее внимание, указывать на свои добродетели, отойдите в тень.
1: Скорпионы-мужчины, необходимо ограничиться только обязательными тратами на проезд и обед и не более.
2: Скорпионы-женщины, на вас нахлынет сентиментальное настроение. В целом день не располагает к работе, и вам можно расслабиться.
1: Стрельцы-мужчины, день принятия решений на ближайшее будущее. Поможет фактическая информация, которую вы сегодня получите.
2: Стрельцы-женщины, должно решиться многое из того, что давно не давало вам покоя. Лед тронулся.
1: Козероги-мужчины, вы можете быть настоящей душой компании и дарить людям улыбки.
2: Козероги-женщины, вас ждут удачные и полезные приобретения, но с выбором не торопитесь.
1: Водолеи-мужчины, отличный денек позволит себе немного больше роскоши и комфорта, чем обычно.
2: Водолеи-женщины, у вас сильные позитивные тенденции в сфере личных отношений. Не упустите свое счастье.
1: Рыбы-мужчины, не берите на себя лишней работы, вы сегодня вальяжны и благодушны.
2: Рыбы-женщины, вам захочется надуть губки и на кого-нибудь обидеться. Не надо, вас все просто обожают.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
4: 22 сентября в 19 часов КВЦ «Губернский» представляет «Возрождение» – музыкально-литературную композицию о мужестве и силе духа Донбасса. Владимир Конкин, Яна Поплавская – Ярославский симфонический оркестр и капелла Ярославия. Проект Фонда отечественное искусство при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе

0: сейчас «Звездотека».
1: Джонни Депп представит свою первую скульптуру под названием «Человек-кролик» на арт-ярмарке «Современный Стамбул» в Турции с 22 по 27 сентября. Это двухметровая фигура из белой бронзы, которая изображает наполовину человека, наполовину кролика, хранителя с мечом истины, как пишет РБК. Идея образа возникла у Джонни из рисунка, который нарисовал его сын в 5-летнем возрасте. Изображение напомнило актеру его собственный повторяющийся детский сон. Кролик появлялся в рисунках, картинах и принтах самого Деппа, пишет портал Deadline. Также в сентябре в Музее современного искусства Шанхая пройдет выставка более 200 работ актера. Вот так вот. Талантливый человек, талантлив во всем.
2: Селин Дион триумфально вернулась на сцену. В Париже состоялось уже 4 концерта ее нового тура. Для поклонников это событие не просто камбэк, а настоящее чудо. Ведь это произошло после нескольких лет тяжелой борьбы с редким неврологическим заболеванием. Но однажды певица сказала: «Если не смогу бежать, буду идти. Не смогу идти, поползу, но не остановлюсь». И вот на 30-тысячной арене в Париже Селин Дион доказала, ее уникальный голос полностью восстановился. Она берет сложнейшие ноты и даже исполняет оперные арии. Ну а когда звучат культовые аккорды из «Титаника», зал рыдает от восторга. И вот, как говорят очевидцы, певица шутит и танцует, и выглядит просто потрясающе. Особенно в черном платье Dior без бретелей. В один из самых кульминационных моментов в полной тишине Селин Дион исполняет акапелла песню «All by myself».
0: Звездотека. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио «Ваня».

Солнышко в руках. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Ребят, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. Естественно, как обычно, по понедельникам рассказываете о проведенных выходных, где бывали, с кем встречались и что интересного удалось подсмотреть. Алена в нашем канале в Максе пишет: мы с семьей провели выходные в Дагестане. Сейчас едем домой в солнечную Чувашию. И вот как-то, так знаете, по-барски остановились испить чаю на природе. Вокруг подсолнухи, светит солнышко, настроение прекрасное.
2: И я сейчас так поворачиваюсь в окно, у нас в Санкт-Петербурге, там дождь идет, и такая серость, я думаю, вот ведь, да, а люди в подсолнухах валяются.
1: Передаем привет всем, кто нас знает, это семья Овчинниковых, вот так развлекается нынче.
2: Оксана развлекалась с помощью копки картошки все выходные, пишет она нам. Выкопала много разной фигуристой для поделок сыну в садик. Можешь себе, да, представить, ну, какие там могут быть формы, конечно, принимать картофелины, да.
1: А Елена, привет из Мценска. Всем доброго начала дня, легкой недельки. Все три дня была на выборах, в избирательной комиссии принимала участие. Вот вчера в 5 утра встала на участок. И только сегодня в 7:30 с него ушла счастливая и довольная. Хороший, веселый коллектив смягчил эту участь. Выборы прошли спокойно, все окей. А вот сейчас пойду отсыпаться, и большой привет группе «Гараж 57», что бы это ни значило.
2: А еще красивое имя Гуль Сирень, представляешь? Вот такая вот девушка нам написала. Ой. Из города Сургут. Вообще она передает привет мужу Марселю. Я просто Гуль Сирень и Марсель. Это что-то невероятное. Марсель сейчас на работе, а я блины пеку. И всем хорошей недели, Гуль Сирень желает.
1: Елена, мы в прошедшие выходные посетили с сестрой концерт «Музыкальный код Питер». С удовольствием послушали всех исполнителей. А сейчас сижу в офисе до начала рабочего дня еще несколько минут. Слушаю радио Ваня. С уважением, Елена.
2: Ой, а нам тут еще вот прилетело большое спасибо от Натальи. В выходные занималась уборкой цветов. К зиме их подготавливала. Всю эту красоту убирать же приходится. Ну а что делать? Погода уже не позволяет вот так вот веселиться на полянке. Спасибо вам, Варвара и Алексей, за такое веселое, улыбающееся каждое утро. Еду в школу, везу ребенка, улыбаюсь, вас слушаю. И в Гатчинский парк, вот мы тут недавно говорили, действительно надо съездить, там очень красиво. В парке живут две пары очень красивых лебедей, это очень романтично. Вот, я еще не видела, я поеду смотреть на лебедей.
1: Гатчинские лебеди? Ну что ж, новая эстетическая цель.
0: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: На радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как выходные прошли, что прямо сейчас делаете, куда собираетесь и какие планы на эту неделю. Еще немножечко ваших сообщений. Фёкла Сигизмундовна. А мы все выходные путешествовали по своим любимым трубам. Утепляем город шахты, чтобы не замерзли зимой. А сами мы из Пермского края.
2: Оксана здесь же пишет. Доброе утро, любимое радио. В выходные ездила в Кемерово к маленькому внучку, учила ползать. Успешно. Такие вот плодотворные выходные. То есть еще буквально чуть-чуть, и Оксана уже перейдет к серьезным урокам по паркуру.
1: А если они заведут кошку, она поедет учить ее мяукать.
2: Вот так.
1: Наталья Усенко. Вчера у старшего сына был день рождения. Веселились от души. Огромный-преогромный привет Агеенко Владимиру. Спасибо, дорогой, за цветы. Дорогой, это если что, я сама прибавила, а то мало ли у них там какие отношения.
2: А Александр, привет, батарейки. Вчера отмечали День работников лесного хозяйства. Сегодня работаем. Передайте привет напарнику Сергею Казакову.
1: Серега, привет. Дмитрий Базылев. В нашем прекрасном озерном крае Сибирском выходные прошли очень хорошо. Шел дождь, а мы варили свиную тушенку.
2: Надежда Иванова в группе «Радио Ваня ВКонтакте» пишет: «Вчера с детьми ходила в театр «Буф» на спектакль «Тайна третьей планеты», это Петербург. А, ну, утро понедельника началось с полезных и важных дел. Во-первых, отправила мужа на работу, детей в школу, а сама не спеша наслаждаюсь вкусным завтраком, ведь на работу мне сегодня только к часу дня».
1: Анечка Пашкова похвасталась тем, что выходные провела на Алтае, на реке Катунь. Сейчас она бирюзового цвета, и, пожалуйста, фотография прилагается.
2: Пашкова бирюзового цвета после Алтая.
1: После Алтая.
2: Да. А Екатерина Федорова, спасибо радио Ваня за выигранные билеты на гастрономический фестиваль «Русская рыба». Вчера и проголосовать успели, и на фестивале вкусное время провели, и погода нас побаловала, успели погулять. Очень хорошие выходные, в доказательство и фотография, и короткий видос с фестиваля.
1: Ну а фирменную сумку «Шопер» радио Ваня, красную, яркую, мы решили сегодня вручить Марине Циндаевой. Сходила, пишет нам Маринка, на выборы, встретилась с коллегами, с которыми, между прочим, работала 20 лет назад. Ну, как-то так получилось, что мы вот дружим и дружим. Часть девчонок забрала к себе на дачу на шашлыки, а еще они мне привезли из далекой страны мою мечту – куриную лапу и другие вкусняшки. Правда, вкусно. Хочу мечтать о куриной лапе, а не вот это вот все.
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио.

0: предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
3: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
4: Телефон рекламный службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Все, что ты любишь на «Радио

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области выбрали лучшего участкового. Минпросвещение утвердило образовательный стандарт для старших классов. Стало известно, в какие города охотнее всего направляется молодежь. Всем привет, радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области выбрали лучшего участкового, пишет Кострома Тудей. Победителя определяли сами жители голосованием. Им стал Ярослав Вахмянин из Павина. Ярослав – один из самых молодых участников конкурса, но за год службы он уже заслужил уважение земляков. На его участке порядок и безопасность. Он пресек около 30 административных правонарушений и раскрыл 3 преступления. Теперь же Ярослав представит нашу область на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый». С 1 сентября следующего года старшеклассников ждут перемены, пишут «Известия». Минпросвещение утвердило новый образовательный стандарт для 10 и 11 классов. Согласно ему, можно будет изучать все предметы на базовом уровне или выбрать углубленный по одному из 6 профилей – естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому, агротехнологическому или универсальному. В школах также появятся специализированные классы – инженерные, медицинские, лингвистические, физико-математические, психолого-педагогические, литературно-исторические и другие. Но школы смогут открывать и классы по другим узким направлениям. А еще в обновленном стандарте впервые прописали, какое именно оборудование должно быть в каждом кабинете. Российская молодежь все чаще выбирает речные круизы, пишет Лента.ру. Стереотип о том, что круизы это только для пожилых, постепенно уходит в прошлое. На выходные молодые путешественники выбирают маршруты по Золотому кольцу через Углич, Мышкин, Ярославль и нашу Кострому. Для более длительного отпуска популярно направление через Поволжье и северо-запад до Санкт-Петербурга. А вот тех, кто любит вкусно поесть, больше всего привлекают Астрахань, Волгоград и Ростов-на-Дону. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
3: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
4: 22 сентября в 19 часов КВЦ «Губернский» представляет «Возрождение» – музыкально-литературную композицию о мужестве и силе духа Донбасса. Владимир Конкин, Яна Поплавская, Ярославский симфонический оркестр и капелла «Ярославия». Проект Фонда «Отечественное искусство» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
2: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В школе Костромского района открылся агротехнологический класс. На госуслугах стартовала запись на курс по искусственному интеллекту для учителей. В одном из российских заповедников нашли кабана-далматинца. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Середняковской школе Костромского района открыли агротехнологический класс, пишут СМИ 44. Теперь школьники смогут на практике знакомиться с селекцией и генетикой растений. В их распоряжении гидропонная установка, умная теплица и микроскопы. Учащиеся 7 и 8 классов начнут углубленно изучать биологию и растениеводство. Дизайн агрокласса разработали студенты Костромской сельхозакадемии, а ее преподаватели будут обучать учителей агротехклассов и работать со школьниками вместе с индустриальными партнерами. Что же, у ребят есть все шансы стать настоящими специалистами. На госуслугах открылась запись на курс по искусственному интеллекту для учителей, пишет РИА Новости. В этом году его смогут пройти 250 тысяч человек. Но в ведомстве сразу успокоили: нейросети не заменят учителя и не напишут урок вместо него, а помогут объяснить материал нагляднее и интереснее. Пройти курс могут учителя с любым опытом, от новичков до тех, кто уже уверенно пользуется ИИ-инструментами. Главное – иметь учетную запись учителя на госуслугах. На курсе научат создавать иллюстрации, схемы презентации, аудио и видео, генерировать задания разной сложности, делать конспекты и планы занятий за несколько кликов. Обучение пройдет в 3 потока – с 25 сентября по 19 октября, с 9 октября по 2 ноября и с 23 октября по 26 ноября. Занятия проходят онлайн, в удобное время курс составит 36 часов, а по окончании курса пройдет итоговое тестирование. Заповедники Брянский лес фотоловушкам запечатлело необычного кабана-далматинца, пишет Лента.ру. Пятнистые поросята появились здесь еще в 2013 году, но тогда это были лишь детеныши. А сейчас в кадр попал взрослый кабан. Обычно у кабанов рождаются полосатые малыши, и пятна у матери на это не влияют. Но редкий самец-далматинец может придать свой окрас потомству. Теперь же ученые смогут наблюдать за его генетическими особенностями, что поможет составить более полную картину о виде. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
5: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеется противопоказание.
6: Окна, двери, потолки, расстрой!
7: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
6: Росстрой!
7: 770908.
8: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Ваня. Радио Ваня.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Страшен не ВИЧ, страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
3: Центр инфекционных заболеваний.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы, уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
5: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Алло!
6: «Радио Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромичи смогут проехать в двухэтажном поезде. Стало известно, в какие дни будут отдыхать россияне в следующем году. Лотерейный билет за 25 рублей принес россиянину выигрыш на квартиру мечты. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Через Костромскую область пустят двухэтажный Демидовский экспресс, пишет Кострома Тудей. С 3 декабря фирменный поезд номер 71/72, который ходит между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом, станет двухэтажным. Расписание при этом не изменится. В нашем регионе поезд будет останавливаться в Шарье, Буе и Галиче. Ставим вагоны СВ и купе. Есть душевые, кондиционеры, розетки и даже яркие детские купе. А еще вагон-ресторан. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях, пишет Коммерсант. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Правда, без переносов не обошлось. Два праздничных дня, 2 и 3 января, выпадают на субботу и воскресенье. Их решили перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря. А еще один выходной приехал с субботы 20 февраля на понедельник 22. Таким образом, нерабочими будут 21, 22 и 23 февраля, 6, 7 и 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, а также с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября. Житель Ростовской области купил несколько лотерейных билетов по 25 рублей, и один из них принес ему 30 миллионов, пишет РИА Новости. В день выигрыша мужчина участвовал в квесте в мобильном приложении лотереи. На выигранные в квесте деньги он купил около 20 билетов, увидел, что один стоит всего 25 рублей, взял и именно этот билет оказался судьбоносным. Мужчина планирует потратить деньги на завершение ремонта в текущей квартире, покупку автомобиля и недвижимости. Но самое интересное, в день розыгрыша победитель проходил мимо дома, в котором давно мечтал купить квартиру, и сейчас там как раз продается жилье. Оказывается, мечты все-таки сбываются. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня. Ваня. Осень.

0: штучки. Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
1: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: 22 сентября в 19 часов КВЦ «Губернский» представляет «Возрождение» – музыкально-литературную композицию о мужестве и силе духа Донбасса. Владимир Конкин, Яна Поплавская, Ярославский симфонический оркестр и капелла «Ярославия». Проект Фонда Отечественное искусство при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Что под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
3: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
2: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
7: Ювелирная улица Приволжска.
8: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
9: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
11: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме открылся новый культурный центр. В платежной системе МИР появилась оплата смарт-часами. Россияне назвали смешариков новой классикой. Всем привет, на Радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылся новый культурный центр «Майский», пишет администрация города. Тут работают 34 клуба и студии для людей разных возрастов. Например, для любителей пения и музыки открыто множество вокальных коллективов. У взрослых есть возможность заниматься в творческом объединении «Хочу петь» под руководством заслуженного работника России Натальи Грибовой, а поклонников народного и хорового искусства ждут в ансамбле «Казачья новь». Кроме того, здесь действуют три хора ветеранов, которые очень востребованы у людей старшего поколения. Помимо пения, в Центре культуры для них работают клубы рукоделия, лоскутного шитья, вязания и бисероплетения. Национальная система платежных карт запустила оплату смарт-часами, пишут РИА Новости. Теперь оплата возможна даже без интернета. Все нужные данные заранее загружаются в устройство. Услуга доступна пользователям всех банков, которые подключены к МирПэй. Пользоваться просто. Поворачивайте запястье, чтобы экран часов загорелся, подносите к терминалу, и оплата проходит мгновенно. Смешарики возглавили рейтинг мультфильмов, которые россияне хотели бы показать своим детям и внукам, пишет газета.ру. На втором месте бременские музыканты, а на третьем Винни-Пух и Ну погоди. Также в список попали Чебурашка, Простоквашино и дядя Федор, Ералаш, а еще Карлсон, Король Лев и Галилео. Интересно, что 65% родителей уже показывают детям мультфильмы из своего детства или планируют это делать. Большинство из них выбирают отечественную анимацию. 55% смотрят российские и советские мультсериалы вроде Ну погоди, Котенка по имени Гав и 38 попугаев. Еще треть предпочитают полнометражные мультфильмы, например, «Ежика в тумане», «Жила-была собака» и «Истории про Карлсона». На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
4: 22 сентября в 19 часов КВЦ «Губернский» представляет «Возрождение» – музыкально-литературную композицию о мужестве и силе духа Донбасса. Владимир Конкин, Яна Поплавская – Ярославский симфонический оркестр и капелла Ярославия. Проект Фонда Отечественное искусство при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Алло!
2: Ваня. Радио Ваня.

0: и роднее. Радио Ваня.
1: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно?

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при ядах.

0: язвах. Не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
2: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костромской области выбрали лучшего участкового. Минпросвещение утвердило образовательный стандарт для старших классов. Стало известно, в какие города охотнее всего направляется молодежь. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области выбрали лучшего участкового, пишет Кострома Тудей. Победители определяли сами жители голосованием. Им стал Ярослав Вахмянин из Павина. Ярослав — один из самых молодых участников конкурса, но за год службы он уже заслужил уважение земляков. На его участке порядок и безопасность. Он пресек около 30 административных правонарушений и раскрыл 3 преступления. Теперь же Ярослав представит нашу область на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый». С 1 сентября следующего года старшеклассников ждут перемены, пишут «Известия». Минпросвещение утвердило новый образовательный стандарт для 10 и 11 классов. Согласно ему, можно будет изучать все предметы на базовом уровне или выбрать углубленный по одному из 6 профилей. Есть ценонаучному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому, агротехнологическому или универсальному. В школах также появятся специализированные классы – инженерные, медицинские, лингвистические, физико-математические, психолого-педагогические, литературно-исторические и другие. Но школы смогут открывать и классы по другим узким направлениям. А еще в обновленном стандарте впервые прописали, какое именно оборудование должно быть в каждом кабинете. Российская молодежь все чаще выбирает речные круизы, пишет Лента.ру. Стереотип о том, что круизы — это только для пожилых, постепенно уходит в прошлое. На выходные молодые путешественники выбирают маршруты по Золотому кольцу через Углич, Мышкин, Ярославль и нашу Кострому. Для более длительного отпуска популярно направление через Поволжье и северо-запад до Санкт-Петербурга. А вот тех, кто любит вкусно поесть, больше всего привлекают Астрахань, Волгоград и Ростов-на-Дону. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Дождь по лужам. Дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие, любимые. Дождливо сегодня в Петербурге, понедельник, 21 сентября. Меня зовут Андрей Шмурай. Надеюсь, что выходные провели отлично, активно и плодотворно. Сейчас со свежими силами к новым трудовым подвигам и свершениям. А прямо сейчас на радио Ваня игра «Угадай фильм». Правила простые и несложные, я их напомню. Включу отрывок из известной кинокартины. Если вдруг вспомните ее название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня у нас экранизация классического произведения русского. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Не весь!
3: Весь!
2: Ну, не ладно, весь! Ладно, весь. Ладно, весь. Ладно! Ну, не спорь, брат! Это, брат, ты не прав!
3: Это долг, это обязанность!
2: Заработался, все!
3: Горяч!
2: Необыкновенно!
3: Да!
4: Ну что, сеньор?
3: Если дело касается долга или чести,
4: может, партия в карты?
1: Думаю, многие, конечно же, вспомнили эту прекрасную картину и уже пытаются набирать наш телефонный номер. Он неизменен. 325-696, код города 812. Звоните, друзья. Победителю сегодня подарим 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл». Всем удачи. Давайте играть. Хорошего понедельника.
0: «Угадай фильм» на радио Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
1: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: 22 сентября в 19 часов КВЦ «Губернский» представляет «Возрождение» – музыкально-литературную композицию о мужестве и силе духа Донбасса. Владимир Конкин, Яна Поплавская, Ярославский симфонический оркестр и капелла «Ярославия». Проект Фонда «Отечественное искусство» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Привет всем, кто слушает радио Ваня. Накануне 20 сентября отмечался Всемирный день риса. Вот что я лично знаю об этом продукте? Ну, плов. Или, допустим, роллы. А нет, друзья мои, история этого продукта весьма интересна. Именно о нем и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Существует легенда, которая объясняет, как рис попал на землю. Рис считался едой богов, и лишь однажды человеку удалось попробовать это блюдо. Однако зерен риса человеку не разрешили взять с собой и отправили на землю без них. Так бы никто больше и не узнал вкуса риса. Но дело в том, что пятки у этого человека были грубыми. И в них-то и застряло несколько белых зернышек.
0: Четвертое место.
1: В Японии и Азии считается, у кого больше риса, тот и богаче. Отсюда возникла традиция посыпать зернами риса новобрачных, желая им богатства.
0: Третье место.
1: Рис считается самым крупным работодателем в мире. В его производстве и обработке заняты около миллиарда людей, что составляет шестую часть населения нашей планеты.
0: Второе место.
1: Рис на 80% состоит из сложных углеводов, которые усваиваются медленно и дают организму силу и энергию, а не лишние килограммы.
0: Первое место.
1: На Востоке рис использовали не только для еды. На зернышках рисовали узоры и писали надписи кончиком волоса. Такой подарок ценился на вес золота. И сейчас можно заказать подобный сувенир, а потом любоваться посланием через мощное увеличительное стекло.
0: Великолепная пятерка. Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: знаешь. И яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В школе Костромского района открылся агротехнологический класс. На госуслугах стартовала запись на курс по искусственному интеллекту для учителей. В одном из российских заповедников нашли кабана-далматинца. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Середняковской школе Костромского района открыли агротехнологический класс, пишут СМИ 44. Теперь школьники смогут на практике знакомиться с селекцией и генетикой растений. В их распоряжении гидропонная установка, умная теплица и микроскопы. Учащиеся 7 и 8 классов начнут углубленно изучать биологию и растения воду. Дизайн агрокласса разработали студенты Костромской сельхозакадемии, а ее преподаватели будут обучать учителей агротехклассов и работать со школьниками вместе с индустриальными партнерами. Что же, у ребят есть все шансы стать настоящими специалистами. На госуслугах открылась запись на курс по искусственному интеллекту для учителей, пишут РИА Новости. В этом году его смогут пройти 250 тысяч человек. Но в ведомстве сразу успокоили: нейросети не заменят учителя и не напишут урок вместо него, а помогут объяснить материал нагляднее и интереснее. Пройти курс могут учителя с любым опытом, от новичков до тех, кто уже уверенно пользуется ИИ-инструментами. Главное — иметь учетную запись учителя на госуслугах. На курсе научат создавать иллюстрации, схемы презентации, аудио и видео, генерировать задания разной сложности, делать конспекты и планы занятий за несколько кликов. Обучение пройдет в три потока: с 25 сентября по 19 октября, с 9 октября по 2 ноября и с 23 октября по 26 ноября. Занятия проходят онлайн, в удобное время курс составит 36 часов, а по окончании курса пройдет итоговое тестирование. В заповеднике Брянский лес фотоловушка запечатлела необычного кабана-далматинца, пишет Лента.ру. Пятнистые поросята появились здесь еще в 2013 году, но тогда это были лишь детеныши. А сейчас в кадр попал взрослый кабан. Обычно у кабанов рождаются полосатые малыши, и пятна у матери на это не влияют. Но редкий самец-далматинец может придать свой окрас потомству. Теперь же ученые смогут наблюдать за его генетическими особенностями, что поможет составить более полную картину о виде. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Ваня. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
4: 22 сентября в 19 часов КВЦ «Губернский» представляет «Возрождение» – музыкально-литературную композицию о мужестве и силе духа Донбасса. Владимир Конкин, Яна Поплавская – Ярославский симфонический оркестр и капелла Ярославия. Проект Фонда Отечественное искусство при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать испанскую мелодраму под названием «За пригоршню поцелуев». Главную роль в этой картине исполнила Анна де Армас. Роковая красотка, с которой крутил роман Бен Аффлек, а позднее состояла в отношениях с Томом Крузом. Правда, в мае нынешнего года было объявлено, что и с ним она рассталась. А в картине рассказывается история девушки по имени Соль, которая решила однажды резко изменить свою жизнь. Поместила объявление о том, что ищет идеального парня. И вот эта самая затея приносит успешный результат. С первой же встречи молодые люди влюбляются, и между ними начинается бурный роман. Далее, наверное, уже пойдут спойлеры. Я не являюсь ярым поклонником Анны де Армас, но, несмотря на это, все-таки я эту картину, конечно же, посмотрел. И вы знаете, рекомендую. Даже наверняка стоит посмотреть ее со своей второй половинкой под чашечку крепкого кофе в самый раз. Именно этот фильм может скрасить ваш вечер, и вы ничуть не пожалеете. Ну а если вы еще и фанат Анны, то милости просим. Кино на вечер. За пригоршню поцелуев смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Вот лично я что делаю, когда хочется почесать спинку, а рядом нет никого из близких? Ну да, естественно, использую то, что есть под рукой, либо специальное приспособление сейчас уже изготавливают. А вы знаете, для того, чтобы вам почесали спинку, можно воспользоваться услугами специального салона. Такой и открыли. Где бы вы думали? Ну, конечно, в Китае. Да, именно вот таким необычным способом там расслабляются клиенты. Всем желающим снимают стресс с помощью нежного почесывания. Ну, происходит все как на массаже. Люди ложатся на столы, а сотрудницы с такими специальными накладными заостренными ногтями чешут им спинку. Иногда плечи, шею и даже лицо. Вы знаете, желающих получить такую услугу не так уж мало. Салоны приносят владельцу около 15 тысяч долларов в месяц. Хозяин рассказал, что все было очень просто. Увидел в интернете видеоролик, где женщина чесала спину своему мужу. В комментариях к видео многие люди писали, что готовы даже заплатить за подобное удовольствие. Вот он и решил дать всем такую возможность. Да, все свежие идеи находятся, так сказать, на поверхности. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: света.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
2: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
1: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
3: Костромичи смогут проехать в двухэтажном поезде. Стало известно, в какие дни будут отдыхать россияне в следующем году. Лотерейный билет за 25 рублей принес россиянину выигрыш на квартиру мечты. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Через Костромскую область пустят двухэтажный Демидовский экспресс, пишет Кострома Тудей. С 3 декабря фирменный поезд номер 71/72, который ходит между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом, станет двухэтажным. Расписание при этом не изменится. В нашем регионе поезд будет останавливаться в Шарье, Буе и Галиче. Ставим вагоны СВ и купе. Есть душевые, кондиционеры, розетки и даже яркие детские купе. А еще вагон-ресторан. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях, пишет Коммерсант. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Правда, без переносов не обошлось. Два праздничных дня, 2 и 3 января, выпадают на субботу и воскресенье. Их решили перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря. А еще один выходной приехал с субботы 20 февраля на понедельник 22. Таким образом, нерабочими будут 21, 22 и 23 февраля, 6, 7 и 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, а также с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября. Житель Ростовской области купил несколько лотерейных билетов по 25 рублей, и один из них принес ему 30 миллионов, пишет РИА Новости. В день выигрыша мужчина участвовал в квесте в мобильном приложении лотереи. На выигранные в квесте деньги он купил около 20 билетов, увидел, что один стоит всего 25 рублей, взял и именно этот билет оказался судьбоносным. Мужчина планирует потратить деньги на завершение ремонта в текущей квартире, покупку автомобиля и недвижимости. Но самое интересное, в день розыгрыша победитель проходил мимо дома, в котором давно мечтал купить квартиру, и сейчас там как раз продается жилье. Оказывается, мечты все-таки сбываются. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Настройся на осень.

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
4: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная, 9. Наши цены не миф, а реальность.
5: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная, 9.

0: Ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
4: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
5: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуина, дом 4.
3: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Актриса Анна Ковальчук сообщила, что ее старшая дочь Злата готовится к свадьбе. Новостью актриса поделилась в Благовещенске, где присутствовала на международном фестивале кино и театра «Амурская осень». По словам звезды сериала «Тайны следствия», 25-летняя Злата выйдет замуж в ближайшее время, причем имя будущего зятя актриса называть не стала и рассказала только о его профессии. Избранник дочери – певец, а остальное секрет, больше ничего не скажу, сообщила Анна. Злата Ильченко, старшая дочь артистки от первого брака с актером Анатолием Ильченко. Зрители знакомы с ней с момента рождения, поскольку сцены появления девочки на свет вошли в первый сезон «Тайн следствия». Затем она росла на глазах у аудитории сериала и время от времени снималась вместе с мамой. Кинокарьеру Злата все же не выбрала. Девушка получила юридическое образование и профессионально занимается конным спортом. Как всегда, друзья мои, совет да любовь и поздравления с предстоящей свадьбой.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. В Омском парке «Вокруг света» пропала памятная звезда, посвященная музыкальной группе «Рефлекс». Об инциденте сообщила команда солистки коллектива Ирины Нельсон. Гранитная плита, установленная на главной аллее парка 15 августа нынешнего года, в знак вклада группы в музыкальную индустрию, пробыла на месте около месяца. На звезде была гравировка: «Если о тебе говорят за спиной, значит ты впереди». Администрация парка подтвердила, что это не единственный случай исчезновения памятных знаков с аллеи. По предварительной версии, звезду мог забрать поклонник коллектива. Представители «Вокруг света» намерены установить виновных и восстановить объект в ближайшее время. А солистка группы Ирина Нельсон отреагировала на новость с иронией. «Вы думаете, я возмущаюсь? Но мне не хочется возмущаться, я просто улыбаюсь и даже смеюсь. Я надеюсь, что это было сделано с любовью. Какая молодец!»
0: Звездный час.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Тесильщиков, 31А, телефон 47-07-18.
4: Центр инфекционных заболеваний.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
6: 22 сентября в 19 часов КВЦ «Губернский» представляет «Возрождение» – музыкально-литературную композицию о мужестве и силе духа Донбасса. Владимир Конкин, Яна Поплавская, Ярославский симфонический оркестр и капелла «Ярославия». Проект Фонда Отечественное искусство при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».
8: Без тебя жить.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме открылся новый культурный центр. В платежной системе МИР появилась оплата смарт-часами. Россияне назвали смешариков новой классикой. Всем привет, на Радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылся новый культурный центр «Майский», пишет администрация города. Тут работают 34 клуба и студии для людей разных возрастов. Например, для любителей пения и музыки открыто множество вокальных коллективов. У взрослых есть возможность заниматься в творческом объединении «Хочу петь» под руководством заслуженного работника России Натальи Грибовой, а поклонников народного и хорового искусства ждут в ансамбле «Казачья новь». Кроме того, здесь действуют три хора ветеранов, которые очень востребованы у людей старшего поколения. Помимо пения, в Центре культуры для них работают клубы рукоделия, лоскутного шитья, вязания и бисероплетения. Национальная система платежных карт запустила оплату смарт-часами, пишут РИА Новости. Теперь оплата возможна даже без интернета. Все нужные данные заранее загружаются в устройство. Услуга доступна пользователям всех банков, которые подключены к МирПэй. Пользоваться просто. Поворачивайте запястье, чтобы экран часов загорелся, подносите к терминалу, и оплата проходит мгновенно. Смешарики возглавили рейтинг мультфильмов, которые россияне хотели бы показать своим детям и внукам, пишет газета.ру. На втором месте бременские музыканты, а на третьем Винни-Пух и Ну погоди. Также в список попали Чебурашка, Простоквашино и дядя Федор, Ералаш, а еще Карлсон, Король Лев и Галилео. Интересно, что 65% родителей уже показывают детям мультфильмы из своего детства или планируют это делать. Большинство из них выбирают отечественную анимацию. 55% смотрят российские и советские мультсериалы вроде «Ну погоди», «Котенка по имени Гав» и 38 попугаев. Еще треть предпочитают полнометражные мультфильмы, например, «Ежика в тумане», «Жила-была собака» и «Истории про Карлсона». На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Твой. Этой осенью.
2: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам, не коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья! Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
5: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
6: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35 33 80. 51.

0: Ты на Кострома концерт.
1: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
2: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
3: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Барселоне будет плюс 27 градусов. И, кстати, до масштабной реконструкции перед Олимпийскими играми 92 года прибрежная зона Барселоны состояла сплошь из промышленных портов, складов и железнодорожных путей, а привычных песчаных пляжей в черте города просто не существовало. И еще факт, известный храм святого семейства работы Антонио Гауди строится уже дольше, чем египетские пирамиды. Возведение началось еще в 1882 году и продолжается по сей день. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают плюс 21 градус днем и до плюс 13 ночью. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 49%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

0: ближе и роднее.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Привет всем, кто слушает радио Ваня. Накануне 20 сентября отмечался Всемирный день риса. Вот что я лично знаю об этом продукте? Ну, плов или, допустим, роллы. А нет, друзья мои, история этого продукта весьма интересна. Именно о нем и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Существует легенда, которая объясняет, как рис попал на землю. Рис считался едой богов, и лишь однажды человеку удалось попробовать это блюдо. Однако зерен риса человеку не разрешили взять с собой и отправили на землю без них. Так бы никто больше и не узнал вкуса риса. Но дело в том, что пятки у этого человека были грубыми. И в них-то и застряло несколько белых зернышек.
0: Четвертое место.
1: В Японии и Азии считается, у кого больше риса, тот и богаче. Отсюда возникла традиция посыпать зернами риса новобрачных, желая им богатства.
0: Третье место.
1: Рис считается самым крупным работодателем в мире. В его производстве и обработке заняты около миллиарда людей, что составляет шестую часть населения нашей планеты.
0: Второе место.
1: Рис на 80% состоит из сложных углеводов, которые усваиваются медленно и дают организму силу и энергию, а не лишние килограммы.
0: Первое место.
1: На Востоке рис использовали не только для еды. На зернышках рисовали узоры и писали надписи кончиком волоса. Такой подарок ценился на вес золота. И сейчас можно заказать подобный сувенир, а потом любоваться посланием через мощное увеличительное стекло.
0: Великолепная пятерка.

0: Признайся, что любишь. Любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Очередная женщина попалась на уловку искусственного интеллекта. Дело было в Таиланде. Сотрудники службы безопасности аэропорта обратили внимание на странную женщину. Оказалось, что дама, которая слонялась туда-сюда без дела, приехала из другой провинции, чтобы встретиться с пилотом по имени Чай. Интересное имя. Некоторое время назад она познакомилась с этим мужчиной в соцсетях и, конечно же, без памяти влюбилась в него. Правда, как ни жаль, личная встреча не состоялась. Догадались, друзья? Да, царь-то не настоящий. Ну, в смысле, пилот. И, как выяснилось, был создан искусственным интеллектом. Раньше, знакомясь с мужчинами, женщины рисковали нарваться на женатого человека, но современные риски, как вы понимаете, совсем другие. Сотрудникам аэропорта удалось связаться с сыном этой женщины, который понятия не имел о ее путешествии. Ну, пока сын добрался до аэропорта, чтобы отвезти даму домой, ей предоставили место для отдыха. Надеюсь, что это послужит ей уроком. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Теплый плед и радио Ваня. Ближе и роднее.

0: реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
1: Страшен не ВИЧ. Страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
2: Центр инфекционных заболеваний.
3: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы, уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: Стало известно о выходных и праздничных днях в 2027 году. Переход средней ключевой ставки к однозначному значению не приведет к полному исчезновению вкладов под 10% и более. Почти 57% россиян мечтают жить на пассивный доход. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году. Об этом сообщили в правительстве. В следующем году 2 и 3 января приходится на субботу и воскресенье. Поскольку эти даты являются нерабочими праздничными днями, соответствующие выходные перенесут на 5 ноября и 31 декабря. Оба дня выпадают на пятницу. Еще один перенос коснется февраля. Выходной субботы 20 февраля перенесут на понедельник 22. В результате в феврале нерабочими станут 21, 22 и 23 числа, в марте 6, 7 и 8 марта. В мае периоды отдыха запланированы с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. В июне выходными будут 12, 13 и 14 июня. Осенью четырехдневный период отдыха придется на 4, 7 ноября. Переход средней ключевой ставки к однозначному значению не приведет к полному исчезновению вкладов под 10% и более. Отдельные банки продолжат предлагать повышенную доходность новым клиентам и владельцам новых денег. Наиболее выгодные условия могут сохраниться по коротким депозитам на 1-3 месяца, заявила газете.ру финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина. Оптимальным вариантом в условиях неопределенности аналитик назвала лесенку вкладов. Деньги можно разделить между депозитами на 3-6 9 и 12 месяцев. В результате часть капитала будет регулярно высвобождаться, а другая продолжит приносить зафиксированный доход, подчеркнула эксперт. И в завершении выпуска: почти 57% россиян мечтает жить на пассивный доход. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы «Веббанкир». Согласно статистике, 98% опрошенных имеют мечту или цель, для достижения которой потребуется значительное финансовое вложение. У 54% респондентов таких целей несколько. 49% хотели бы отправиться в путешествие, 39% приобрести автомобиль, 34% квартиру, а 33% загородный дом. Получить образование для себя или детей хотели бы 23%, открыть собственный бизнес 22%. Основным инструментом накопления оказался обычный накопитель. Счет. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Школьная дискотека. Фабрика лед. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
5: Наша радиостанция ищет ассистента отдел. Дело продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
6: 22 сентября в 19 часов КВЦ «Губернский» представляет «Возрождение» – музыкально-литературную композицию о мужестве и силе духа Донбасса. Владимир Конкин, Яна Поплавская, Ярославский симфонический оркестр и капелла «Ярославия». Проект Фонда Отечественное искусство при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Барселоне будет плюс 27 градусов. И, кстати, до масштабной реконструкции перед Олимпийскими играми 92 года прибрежная зона Барселоны состояла сплошь из промышленных портов, складов и железнодорожных путей, а привычных песчаных пляжей в черте города просто не существовало. И еще факт. Известный храм святого семейства работы Антонио Гауди строится уже дольше, чем египетские пирамиды. Возведение началось еще в 1882 году и продолжается по сей день. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают плюс 21 градус днем и до плюс 13 ночью. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 49%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Радио Ваня. Отличная погода.
9: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: Ваня. Радио Ваня.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать испанскую мелодраму под названием «За пригоршню поцелуев». Главную роль в этой картине исполнила Анна де Армас. Роковая красотка, с которой крутил роман Бен Аффлек, а позднее состояла в отношениях с Томом Крузом. Правда, в мае нынешнего года было объявлено, что и с ним она рассталась. А в картине рассказывается история девушки по имени Соль, которая решила однажды резко изменить свою жизнь. Поместила объявление о том, что ищет идеального парня. И вот эта самая затея приносит успешный результат. С первой же встречи молодые люди влюбляются, и между ними начинается бурный роман. Далее, наверное, уже пойдут спойлеры. Я не являюсь ярым поклонником Анны де Армас, но, несмотря на это, все-таки я эту картину, конечно же, посмотрел. И вы знаете, рекомендую. Даже наверняка стоит посмотреть ее со своей второй половинкой под чашечку крепкого кофе в самый раз. Именно этот фильм может скрасить ваш вечер, и вы ничуть не пожалеете. Ну а если вы еще и фанат Анны, то милости просим. Кино на вечер. За пригоршню поцелуев смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Вот лично я что делаю, когда хочется почесать спинку, а рядом нет никого из близких? Ну да, естественно, использую то, что есть под рукой, либо специальное приспособление сейчас уже изготавливают. А вы знаете, для того, чтобы вам почесали спинку, можно воспользоваться услугами специального салона. Такой и открыли, где бы вы думали? Ну, конечно, в Китае. Да, именно вот таким необычным способом там расслабляются клиенты. Всем желающим снимают стресс с помощью нежного почесывания. Ну, происходит все как на массаже. Люди ложатся на столы, а сотрудницы с такими специальными накладными заостренными ногтями чешут им спинку. Иногда плечи, шею и даже лицо. Вы знаете, желающих получить такую услугу не так уж мало. Салоны приносят владельцу около 15 тысяч долларов в месяц. Хозяин рассказал, что все было очень просто. Увидел в интернете видеоролик, где женщина чесала спину своему мужу. В комментариях к видео многие люди писали, что готовы даже заплатить за подобное удовольствие. Вот он и решил дать всем такую возможность. Да, все свежие идеи находятся, так сказать, на поверхности. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
3: Ювелирная улица «Приволжска».
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? От Мурманска до Хабаровска. «Радио Ваня». Ближе и роднее.
6: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем. Воздухом. Пропитанным нашими откровениями сложно дышать.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Правительство России направит 157 миллиардов рублей на реализацию ипотечных программ. Глава Комитета Госдумы оценил перспективы востребованности цифрового рубля. Мультсериал «Смешарики» возглавил рейтинг произведений, которые россияне хотели бы показать своим детям и внукам. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Правительство России дополнительно направит 157 миллиардов рублей на реализацию ипотечных программ с господдержкой. Из них около 66 миллиардов будут направлены на семейную ипотеку, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС. Он отметил, что россияне зачастую прибегают к заемным средствам для улучшения своих жилищных условий. Мишустин также напомнил, что программа семейной ипотеки по поручению президента была продлена до 2030 года. Премьер добавил, что около 6 миллиардов будут направлены на ипотеку, которая была введена специально для жителей дальневосточных регионов и Арктики. Еще порядка 85 миллиардов будет предназначено для субсидирования процентной ставки по ранее оформленным кредитам в рамках уже завершившейся льготы. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил перспективы востребованности цифрового рубля у граждан Российской Федерации. Его слова приводит ТАСС. По его оценкам, к началу следующего года до 3% владельцев банковских счетов будут использовать это платежное средство. До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что за 10 дней россияне открыли 87 тысяч кошельков в цифровых рублях. И в завершении выпуска. Мультсериал «Смешарики» возглавил рейтинг произведений, которые россияне хотели бы показать своим детям и внукам. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе ВК-видео. Согласно опросу сервиса, «Смешариков» выбрали 15% респондентов. В число других популярных вариантов вошли «Бременские музыканты», «Винни-Пух», «Ну, погоди», а также «Чебурашка». В топ-10 попали «Простоквашино» и «Дядя Федор», «Ералаш», «Карлсон», «Король и Лев» и «Галилео». Исследование выявило, что 65% родителей показывают детям контент из своего детства или планируют это делать. Они предпочитают отечественную анимацию, 55% смотрят российские и советские мультсериалы, такие как «Ну, погоди, котенок по имени Гафи», «38 попугаев». Еще 32% выбирают полнометражные мультфильмы, включая «Ежика в тумане», «Жил-был пес» и «Истории про Карлсона». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru 12+.
4: Реклама. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Барселоне будет плюс 27 градусов. И, кстати, до масштабной реконструкции перед Олимпийскими играми 92 года прибрежная зона Барселоны состояла сплошь из промышленных портов, складов и железнодорожных путей, а привычных песчаных пляжей в черте города просто не существовало. И еще факт. Известный храм святого семейства работы Антонио Гауди строится уже дольше, чем египетские пирамиды. Возведение началось еще в 1882 году и продолжается по сей день. Что ж, но если говорить о погоде, то в Костроме обещают плюс 21 градус днем и до плюс 13 ночью. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 49%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода.
6: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: Ваня. Радио Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Кукла Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь.

0: кукла Аня, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Реклама.
1: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Алло!

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

0: скучаю.
1: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях, море предательское.

Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распространяю.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: «Солнышко в руках». Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Твое имя плюс мое на стене. Знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 82204 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Все, что ты любишь.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: «Радио Ваня». Настройся на осень.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!